0: Radio D, your gramophone station.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, говорит Будапешт, станция Свободный Кошуц.